ашиг дайшчога тупо. И там икшмшта тука. Мачи то манши аши нох кичиг дайшчога тупо. Он хамой. Нанишипо. Нанишико потони токшка. CJWE мухкинстис.